Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
1: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойный нерв.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
5: Не Казан ортында бардыр бир шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
6: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашак. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм теркәлү Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
7: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
8: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
9: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
10: 2026 год.
11: Соба инкубаторы пешкен бодай ошабыскен 30 кіннік Рос 308 тұқымлы итшебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
12: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа оқу елына үстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкә шә белем бирү, махсус мәктәпкә шә белем бирү, башлангыч сыйныфларда оқыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә оқучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу».

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Бүгін қояшлы күн, ауа температурасы қазір көрсетті Башқала біз Қазанда 12 градус, 13 градусқа жеткен екен енді. Магнитуды 9 балдан 2 бал, 16 градустан 21 градусқа қадір жылы болырға мүмкін орташа. Мүслим Сарман Ақтанышта 17, Леногорскеда бүгінмеде болуда еңгіре орға мүмкін 17 градус деген. Шырымшан Шөпләлі Қайбышта 15 градусқа қадір жылы болашақ деп қаразылы синоптиклар.
2: Радиосында реклама.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Ощада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы, сезнен бейрамны, куңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ерақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын ортақ қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хұрмәт итә, һәм сезнең оңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-916-286-16-16.
7: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмырқа сала тұрған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.
8: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
9: Ихты бар! Терезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
10: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
11: Иртәнге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге ош жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
12: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.
13: Давлян.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуки бірінші обойныңыда кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: Республика Вэньчан, бүгін өзушан болотлы күн, қойошлы қазір мәне башқалабыз қазанда 13 градус жылы, магнит қыры қазір 2 бал. Демек 15 градусқа қыдар жылы күрсетау паста бұғады тәтіште, Гржер жылы түбен қамыда 17 градус, лойышта балық бізсетінде шестайда, қойошлы қам 12 градусан 14 градус дересі жылы болашақ.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Иғтибар! Терезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
5: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
6: 2026 год.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
11: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошабыскен 30 күннік рос 308 тұқымлы итшібелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
12: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
13: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
14: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.

0: В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка салатырған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75 00 12.

0: 75-00-12, код 88-52.
1: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 35-00-63. 35-00-63.
2: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамалтеатр.ру сайтында 16+.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Илшат Сафин.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Иғтибар, терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп эрдик!
9: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Бозын РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Болгар радиосында музыкаль премьера.
11: Айгүл Сагиева, Әни сүзе. Мөдәрис Газетдинов көе, Гүлнур Айзат сүзләре.

0: Авто Сбер.
1: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
2: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
3: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашада сыр һәм қаймақ. Һәр иртенге ош жылы хатирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
4: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 90.

0: Әгірші 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талс программы «Бренчир». ОКРН 118-784-7189-5080.
7: Яшекляу «Ото плюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.

0: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 30.

0: Чүпрәле 91 FM. Булгар радиосында реклама.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
5: Ертенгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақымайы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертенгі аш жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-55-94.
3: Отдых Бакирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре френдавта параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавта үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: күннік Рос 308 тұқымлы ит шебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
1: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
1: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
4: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
6: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
7: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм и бренчир. ОКРН, 18-884-7189-582-586.
6: 2026 ел. Ящик для «Олта+».
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тукай районы Бордоваша Оланда Юморка Салатырган Бер Еллах Тауклар Салтыла. Бейесе 20 сум. Шолыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
5: Бәкер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 88-269-23. Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йонтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
7: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, ерезелеріні қолыштырасы қолды. Кім кемережеға кетерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып кейде?
8: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
9: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
10: Алло.
11: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
10: Так.
11: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
10: Что?
11: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
12: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
14: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
13: Булгар радиосы фест.
14: Популяр җырчылар,
13: дәртле җырлар,
15: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
14: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
15: бергәләп әйтик.
16: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 евро 42 ел. Огрен 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Вы так его ждали, минуты считали, с волнением его в первый раз пеленали, не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок вы мир этот чудный ему подарили, игрушки и книжки, а кресло забыли. Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Бақша қозыдым, беренгі ұтыттым, ерезелеріні қолыштырасы қолды. Е, кім кемірежеға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейде?
2: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
6: Уникенше сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртлі жырлар!
5: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
6: Килігіз!
7: Татнефть-аренаның бұзын
5: біргәләп әрітік!
8: Билетла кассир нұқтару сайтында.
9: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Қозан Талстой Рамы Бранчир. Украин 118-784-71-89-582.
8: 2026 ел. Ящик Ляо Отоплюс.
10: Болгар радиосы рекламы хызметы телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле көн, дуслар. Әлеге минутларда Қазаныбызда яңгыр бераз туктады, 15 градус деп көрсәтә, көнбатыштан толгын жел. Атмосфера басымы күмеш бағанасының 748 миллиметрін тәшкил итә, геомагнит қаратаны 9 балдан 2 деп көрсәтә.
2: Болгар радиосы.
0: Болгар радиосында реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешеттің ма?
2: Менде тағын.
1: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gider. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
6: 13+. Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмырка салатырған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75 00 12.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0 плюс.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь. Татнефть-Аренада.
3: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар.
3: Дәртле җырлар.
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
3: Татнефть-Аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бренчир. Украин, Изун, Сигез, 484, 71, 89, 586.
4: 2026 ел. Ящик Лево, Отоплюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Марат Ихсанов.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
4: Телефон 240-41-43.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Бақша қазыдым, беренге ұтыттым, ерезелеріні қолыстырасы қалды.

0: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
3: Абитуриент Ларихты Варна, Россия Ислам Института, 2020 алтыншы, 2021 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-01-55, 251-01-55.
4: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч или ен

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы ит шебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62. Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы 8-917-88-77-138.
2: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
5: 2026 год.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Марат Эксаров.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Их ты бар! Их ты бар!
3: Их ты бар! Булгар радио Сатагдимита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радио Сафест!
6: Популяр жерщилар!
7: Дертлежерлар!
8: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
9: Килигес!
10: Татнефть-аренадан бозын!
11: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Эм, тына, тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Бозан РТ Шестай Урама 42-й ел. ОГРН 16-16-90-15-67.
12: 2026 ел. Яшик Лео 6+.
13: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Росатом».

0: Минзәлә 107.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
4: «Ну, а ты?»
3: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: ПК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0 плюс.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
2: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар.
1: Дәртле җырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-7589-586.
4: 2026 ел. Ящик левого плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.